Мы пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Давай.